Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: Every day after work, I go to a bookstore around the corner.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как красиво добраться от Чкаловской лестницы до Стрелки. Какой должна быть ваша зарплата в следующем году? Но вначале о том, что штрафы нижегородским водителям будут приходить чаще. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непропуск пешеходов на зебре. Одна такая камера сейчас работает на Бору, но благодаря мобильности комплекс могут быстро переместить. Зарплата среднего нижегородца в 2027 году должна вырасти до 94 940 рублей. Такие данные содержатся в проекте закона об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда, опубликованного на портале Заксобрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется, так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад, а на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках в Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11:55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
2: Je tombe amoureuse de temps en temps pour aérer un peu là-dedans. Bah j'écris quoi, moi j'écris quoi. Si c'est le calme plat par là. Je tombe amoureuse assez souvent. Ça s'entretient les sentiments.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тепле в квартирах нижегородцев и на улице. О том, что сделали Алена и Евдокия для нижегородского метро. Но вначале о том, куда пошли нижегородцы в эти выходные. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннельно-проходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Куда и когда жаловаться на холодные батареи?». Нижегородская погода не дает повода думать об отоплении. Также в выпуске о помощи пострадавшим от беспилотников. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннельно-проходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на «Радио Рандеву».
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Любов в этом выпуске о тепле в квартирах нижегородцев и на улице. О том, что сделали Алена и Евдокия для нижегородского метро. Но вначале о том, куда пошли нижегородцы в эти выходные. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннельно-проходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12 процентных пунктов. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Этот день по соображениям нейросети Яндекса будет облачным с прояснениями без осадков с максимальной температурой на уровне 22 тепла. Завтра в течение дня от 16 до 22, в остальном абсолютно так же.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа Мидийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой Мидийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
5: Пряной новинкой в Сормово.
4: Чем?
5: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
6: ОСЗ «ННДК 5». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте nndk.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Куда и когда жаловаться на холодные батареи?». Нижегородская погода не дает повода думать об отоплении. Также в выпуске о помощи пострадавшим от беспилотников. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннельно-проходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
10: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
10: Да, у меня все под зонтом.
8: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Этот день, по соображениям нейросети Яндекса, будет облачным, с прояснениями, без осадков, с максимальной температурой на уровне 22 тепла. Завтра в течение дня от 16 до 22, в остальном абсолютно так же.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

музыку ты радио рандеву. Вы слушаете радио рандеву. Вы слушаете радио рандеву. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM радио Нижнего Новгорода. Радио рандеву. Это открывает новый музыкальный час. Ламур, тужур и все вытекающие из этого остальные слова. В ближайшее время послушаем с вами Долли по и Пепл Диско Машин, Тома Джонса, великого и прекрасного Смаус Ти, Дэвида Гетто, Марун Файв и Кристина Агилера, ДК Цемпая, Звонкова, ну и еще ряд музыкальных деятелей этой планеты. Прямо сейчас про любовь, про самое главное чувство, которое только существует на Земле. Арс Джали, Лю. Бой, всем хорошего дня.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

радио «Рандеву» 8 часов и 18 минут. Рассказываем вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. Если вы собрались на улицу и не знаете, что же там вас ожидает, знаете? От Дорожной улицы до улицы композитора Касьянова ползем со скоростью 3 километра в час. Время прохождения этого небольшого участка в 2,5 километра 45 минут. Если у вас есть лишние 45 минут, поезжайте на машине. Ну и по 15 минут мы тратим на движение с малой скоростью от Комсомольского шоссе до Кузбасской улицы, от Стрелковой улицы до Гаугеля. Все, на этом пробки закончились, и мосты тоже абсолютно свободны. 0 баллов.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

точно, волшебная. Ну, вот только хочется петь какие-нибудь волшебные абсолютно песни, когда такая погода за окном, потрясающая, уникальная, сказочная золотая осень. Спасибо вам, товарищи женщины, за это прекрасное лето. Бабье лето – это то, что мы любим по-настоящему. Поэтому музыка у нас, конечно, тоже абсолютно летняя, поскольку сейчас вот это самая сладкая пора. Напомню о музыке. В ближайшее время мы послушаем с вами Maroon 5 и Кристина Агилера, Дэвида Гетта и Сиа, Звонкова, The Cat Empire, Лана Дель Рей, группа Кино и группа Квартал, легенда отечественного рок-н-ролла, будут завершать этот час. Ну а прямо сейчас для настроения хулиганский, потрясающий, прекрасный весна 305 Белла Море. Всем любви настоящей, а если переживаний, то которые приходят, ну, к настоящему такому, знаете, хэппи-энду.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

погоде, самое время рассказать, и самое главное, это делать так приятно. Вот начнутся дожди, будем говорить нехотя, а сейчас, конечно, мы не просто говорим, мы поем в данный момент. Всего лишь 9 часов утра нету, а температура уже плюс 19, днем поднимется до плюс 23. Никаких тебе осадков, прекрасный воздух, красивейшая осень. Это удивительное. Вавьелета, спасибо вам, дорогие женщины, конечно, за этот настоящий подарок. Безоблачно. Сегодня атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%. Как же это прекрасно и...

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52».

0: стоматологическая клиника «Имплант-52».
1: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тепле в квартирах нижегородцев и на улице. О том, что сделали Алена и Евдокия для нижегородского метро. Но вначале о том, куда пошли нижегородцы в эти выходные. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннелепроходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов.
0: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
0: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
4: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: Этот день по соображениям нейросети Яндекса будет облачным с прояснениями без осадков с максимальной температурой на уровне 22 тепла. Завтра в течение дня от 16 до 22, в остальном абсолютно так же.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

А я вам скажу, здравствуйте, здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей, это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио-рандеву, суперкоманда Морали Кодекс открыла новый музыкальный час, всех поздравляю с этим, наш будний день, вторник, будет украшен веселой музыкой, как вы уже заметили, если слушаете нас с утра, в ближайшее время послушаем Португал де Мен, Ума Турман, Майкла Бубле. Сегодняшнего именинника Андрея Бачели также послушаем. Сноу Уайт, Алфа Вилл. Марсу нужны любовь.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

9:16 рассказываем вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода, а там уже все в порядке, все. Все добрались до работы, поэтому пробок нет, дольше 8 минут нигде мы не задерживаемся, медленной скорости не ползем, то есть все свободно, максимальный показатель 4 балла на метромост в центр, но это разве ерунда 4 балла? Конечно, ерунда полная.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing,

весь мир улыбается с тобой. Майкл Бубле. Радио Рандеву. Конечно же, эта песня адресована всем сегодняшним именинникам. У вас должно быть прекрасное настроение в этот солнечный день. У вас праздник, и мы поздравляем всех наших именинников с днем рождения всех тех, кто слушает сейчас Радио Рандеву. Любви, мира, счастья и всего вам самого прекрасного и искренних, замечательных улыбок в ваш адрес, пускай они обращены будут от людей. И сами вы просто улыбаетесь и наполняете весь мир светом. Так должно быть сегодня. Теперь я рассказываю о тех людях, которые также родились в этот день, о некоторых известных. Конечно, не о всех, но о ком-то расскажем. Итак, в 1741 году родился Петр Симон Палас, путешественник и естествоиспытатель, академик Петербургской академии наук. Он с 1767 года по 1810, то есть практически всю свою жизнь, вел научную деятельность в России. То есть 26 лет он приехал в Россию, а в 1811 году он вернулся в Берлин и сразу же умер. Ну, что без России-то делать, это понятно. Он возглавлял первый отряд Оренбургской экспедиции, в течение 6 лет исследовал Поволжье, Урал, Сибирь, Алтай, Забайкалье. В дальнейшем путешествовал по Нижнему Поволжью, Северному Кавказу и Украине. 15 лет прожил в Симферополе, обследовал все южные побережья Крыма. Во многих описаниях его путешествий приведены сведения о природе, экономике и территории России, о культуре и языках, населявших ее народах. Долгое время основным источником знания о флоре и фауне России также были его труды, а сравнительный словарь всех языков и наречий положил начало отечественной лексикологии. Замечательный русский человек, родившийся в Берлине. В 1791 году родился Майкл Фарадей, английский физик и химик, великий экспериментатор, в честь которого названа единица электрической емкости Фарада. А в 1900 году родился Сергей Иванович Ожегов, языковед, советский лингвист, лексикограф, доктор филологических наук, профессор, автор выдержавшего множество изданий словаря русского языка. В 1904 году родилась Эллен Чёрч, медсестра, ставшая в 1930 году первой в мире стюардессой. И тут-то мужчины все сошли с ума, потому что раньше стюардессы брали только исключительных красавиц. По крайней мере, в Советском Союзе это было так. Это были идеальные красотки. Сейчас время толерантное, всех подряд берут. Вот. А раньше это были, конечно, клад. В 1911 году, 115 лет назад, в этот день родился Павел Михайлович Суханов, актер театра и кино, народный артист РСФСР. В 1925 году родился Вячеслав Владимирович Бровкин, телережиссер, который снял большую часть популярнейшего сериала «Следствие ведут знатоки», вернее, многосерийного художественного телефильма. 13 фильмов он вообще снял и снимал замечательные телеспектакли, благодаря которым мы видим работы многих известных актеров и в театре. В 1925 году родился Павел Борисович Винник, советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации, участник Великой Отечественной войны, человек с потрясающей искренней улыбкой. В 1937 году родился Анатолий Тимофеевич Колобулин, непрофессиональный киноактер. Вообще он инженер по профессии, просто любил сниматься в кино. И он снимался в таких ярких фильмах, микроскопические какие-то роли, но запоминался всем. 12 стульев Гайдая он играл аукциониста Василия, а в 12 стульях Марка Захарова он сыграл одного из шахматистов в Васюках. Он снимался в «Иване Васильевиче меняет профессию». Вот тот самый стрелец с дергающимися ушами, мы все его прекрасно помним. «Не может быть», «Золотая речка», «Посчастливая», «Не совой» и так далее. Потому потом потрясающий актер-любитель. В 1938 году родился Дин Рид, американский актер и певец, придерживаясь левых взглядов, потому ставший народней персоной нон-грата. Он жил в Южной Америке, а последние 15 лет своей жизни в ГДР. Он был бесконечно популярен в Советском Союзе, потому что играл рок-н-ролл, пел на английском. И вообще, мне вот он тоже запомнился как человек с гитарой. В 1940 году родился писатель Томас Харрис,
автор остросюжетных произведений, самым известным из которых стал роман «Молчание ягнят». В 1949 году родился великий рок-вокалист Дэвид Ковердейл, один из вокалистов группы Deep Purple и лидер команды, суперкоманды Whitesnake. В 1957 году в этот день родился мрачный певец Ник Кейв, и помимо своих мрачно-романтических музыкальных произведений, он написал роман, который стал очень популярен и снялся у Вима Вендерса. В 1958 году родился Александр Борисович Рязалин, замечательный актер, который сыграл Максуда Хундамова, нефтяного магната, из замечательного фильма «Китайский сервиз», одна из первых его работ, и сразу всем запомнился. Ну, яркая внешность. В 1970 году родился Андрей Владимирович Кузичев, замечательный русский актер театра и кино, педагог, театральный режиссер, заслуженный артист Российской Федерации. У меня такое чувство, что я смотрел с ним несколько сотен фильмов. Ну, вот так кажется. А на самом деле всего 53 работы. Просто они, видимо, очень хорошие. В 1973 году родилась Мария Андреевна Голубкина. Вот человеку, которому достаточно сложно пришлось в жизни, потому что у нее мама, потрясающая Лариса Голубкина, отчим Андрей Миронов. Ну как вот с таким обществом, с такой семьей, да, стать актрисой? А она стала, и стала замечательной актрисой. Мария Андреевна Голубкина, с днем рождения. В 1982 году родилась Билли Пайпер, певица и актриса, актриса театра и телевидения. Вообще удивительная история. В 15 лет она заключила контракт со звукозаписывающей компанией. В 98 году выпустила первый сингл «Because We Want To» и стала самым юным исполнителем, дебютировавшим на первом месте в британском хит-параде. Второй сингл тоже занимает первое место, представляете, композиции «Girlfriend». А ее первый альбом получил сертификацию платиновую и разошелся в одной только Великобритании тиражом в 3 миллиона экземпляров. Ну, в общем, все возможные рекорды поставил и потом поняла: нет, я все-таки актриса и не буду петь. И бросила блестяще начатую карьеру и стала актрисой. Наиболее известна всем по ролям Розы Тайлер в сериале «Доктор Кто», Ханны Бакстер в сериале «Тайный дневник девушки по вызову» и Лили Франкенштейн в сериале «Страшные сказки». Вот такая вот история. Ну, а завершим мы наш рассказ представлением отдельным замечательного вокалиста, мимо вот которого пройти невозможно. Он украшает эфир радио «Рандеву» и вообще любые носители, которые воспроизводят хорошую и качественную музыку. В 1958 году в этот день родился Андреа Бочелли, итальянский оперный певец, тенор. Его композицию мы и послушаем в финале моего рассказа. И еще раз поздравим всех именинников с днем рождения. Любви, мира, счастья вам, света и всего самого-самого нежного, прекрасного и настоящего.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Да, мы привыкли, что песни поются про парней с гитарами, но когда появляется девушка с гитарой, тут особенное внимание у мужчин, конечно, проявляется. Прекрасная вокалистка и супергитаристка Анна Попович. Радио «Рандеву» 9:38. Рассказываю вам о погоде в данный момент. В Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 21 градус, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 48%, ветер отсутствует, практически нет никаких облаков, солнечно и без осадков. Днем температура поднимется еще выше. Удивительная золотая осень. Ну а в плане музыки в этом часе мы с вами будем слушать произведение, которое написали Марсу нужные любовники Энн Ленокс, Ариана Гранде и с поддержкой своих подруг Милли Сайрос и Лана Дель Рей в совместном произведении. Финал этого часа будет красивым. Суперкоманда А-Студио со своим супервокалистом Батырханом Шукеновым и легендарная Джулия. Ну а прямо сейчас в продолжение гитар и песен про женщин Snow White, Black Magic Woman. Приятного вам прослушивания, оставайтесь с нами. Меня зовут Блюзов Алексей, желаю всем прекрасного солнечного дня. И помните, совершенное преступление в эти дни сидеть дома. Заканчивайте работу и немедленно отправляйтесь гулять. Скоро вы об этом будете

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама «Марацци», все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от ННТК.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Куда и когда жаловаться на холодные батареи?». Нижегородская погода не дает повода думать об отоплении. Также в выпуске о помощи пострадавшим от беспилотников. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннелепроходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
8: В шахматы, что ли, с ним играет?
7: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика.
9: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Этот день, по соображениям нейросети Яндекса, будет облачным, с прояснениями, без осадков, с максимальной температурой на уровне 22 тепла. Завтра в течение дня от 16 до 22, в остальном абсолютно так же.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Эшли и Кейси Абрамс. Открывная музыкальная часть на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Hello, общежитие слушает, хочется сказать. Общежитие хорошего настроения и настоящей музыки в этом часе представят братья Гримм, Салиф Китай, Джонас Блю, Мэтт Сесари, Калимина Оку, Итни Хьюстон, Антон

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Здравствуй!

прошло лето, говорим мы сегодня. Пускай оно бабье, но это даже приятно, согласитесь. Но настоящее лето в Нижнем Новгороде, сказочное, потрясающее бабье лето. Братья Гримм, здравствуй, лето. Радио Рандеву на этом. Блюзов Алексей будет с вами прощаться до завтра. Старался, дарил вам настоящую, честную музыку, написанную живыми людьми, и планирую это делать и дальше. А завтра, кстати, ко мне присоединится компанию в 10 часов утра и наш дорогой Андрей Топчий. И, соответственно, в прямом эфире пройдет программа «Топчий Лайф». Она происходит не по записи, а просто в прямом эфире. Мы собираемся, достает пластинки Андрей и что-то новенькое нам предлагает для прослушивания музыки, которую вы не слышали. Это обязательно завтра в 10 часов. Настройтесь, мы это все дело проведем. Ну, а я скажу вам до свидания. Завтра услышимся в 8 часов утра на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио НДВУ. Всем хорошего настроения, мне хочется пожелать. Удивительные погоды стоят, и это уже прекрасно. И уже спасибо Господу Богу нашему, что он дарит нам такие счастливые дни, потому что наверняка будут и грустные дни, будут и что-то происходить. Но сейчас живите тем, что видите. Сейчас это прекрасно. Обязательно сегодня отправляйтесь гулять, пока стоят эти чудесные дни, их не так много осталось. Гуляйте, наслаждайтесь и любите. Ваш Брюсов Алексей. До

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе. Я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете Радио Рандеву.
1: Слушай классную музыку на волне Радио Рандеву. Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на Радио Рандеву.
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тепле в квартирах нижегородцев и на улице. О том, что сделали Алена и Евдокия для нижегородского метро. Но вначале о том, куда пошли нижегородцы в эти выходные. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрания 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннельно-проходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов.
2: Новости на Радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Этот день по соображениям нейросети Яндекса будет облачным с прояснениями без осадков с максимальной температурой на уровне 22 тепла. Завтра в течение дня от 16 до 22, в остальном абсолютно так же.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На «Радио Рандеву».
2: Здравствуйте, друзья. Это программа «Про финансы» на «Радио Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Павел, сегодня хотелось бы обсудить инфляцию и ключевую ставку Центробанка. Как вообще решения Центробанка влияют на облигации, акции и вклады?
3: Влияют прямым образом. Если Центральный банк повышает ставку, то вслед за этим решением, за этим шагом следует повышение доходности по депозитам. То есть банки, как правило, заранее, они уже начинают повышать ставки по вкладам. То есть начинают привлекать деньги по более дорогим для себя условиям. То же самое происходит и на финансовом рынке. Почему? Как правило, инструменты, которые там обращаются, большая часть это облигации, они имеют фиксированные процентные выплаты. Соответственно, к примеру, если у вас облигация подразумевает выплату процентов из расчета 10% годовых, а ставка ключевая стала 14%, вам совершенно невыгодно покупать такую облигацию. Естественно, вы возьмете и купите облигацию свежую, которая уже предполагает повышенные проценты. Соответственно, облигации, которые были выпущены ранее, они начинают снижаться в цене, таким образом сравниваясь с условиями. Поэтому, если у вас были облигации в портфеле, и вы ими владели, начинает ключевая ставка повышаться, вы, в принципе, начинаете нести убытки, если, например, решите продать эту облигацию до погашения. С акциями такая же ситуация. Для акций это не очень тоже хороший вариант, потому что, во-первых, инвесторы смотрят на дивидендную доходность, да, то есть, соответственно, проценты на дивидендах, если начинают сильно отличаться от облигаций от депозитов, это не очень интересно им становится. Для компании дорожают займы, то есть она меньше начинает зарабатывать, да, то есть, соответственно, и дорожает так называемое маржинальное кредитование, то есть проценты, под которые могут участники торгов кредитоваться, чтобы в кредит покупать там ценные бумаги для более рисковых стратегий. Все это оказывает влияние также и на акции, то есть акции начинают снижаться в этом случае. И ровно обратная ситуация происходит тогда, когда ключевая ставка начинает снижаться. То есть, по классике, если ключевая ставка снижается, то облигации с повышенными процентами, они становятся более интересными, соответственно, на них больше спрос происходит, они растут в цене. То же самое с акциями происходит, и, соответственно, акции тоже начинают расти в цене, потому что все те факторы, которые я назвал ранее, они совершенно в обратную сторону переворачиваются. Снижение ставки не очень хорошо отражается на депозитах, потому что депозит — это такой момент срочный, да, то есть клиенты закрывают вклады, но открыть новые вклады они уже могут под более низкие процентные ставки. Поэтому в этом случае интереснее, конечно, находиться в облигациях. Тут таким образом влияет ставка Центрального банка и уровень инфляции на портфели инвесторов.
2: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Вы слушали программу «Про финансы» на «Радио Рандеву».
0: «Про финансы» на «Радио Рандеву».
4: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Now, the end is near. If you know the word, sing up. If you don't, show up at some crap.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку. Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
6: Маршрут построен. Вы едете в дом бизнес-класса.
7: В центр?
6: Лучше в жилой комплекс «Щелоковский». Квартира в городе, рядом лес, свежий воздух и прогулочные маршруты. А внутри современная архитектура и благоустроенная территория. Уединение без отрыва от городской инфраструктуры.
7: Звучит как редкость.
6: Так и есть. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Бизнес-класс, где город дышит лесом.
8: ОЭЗ ННДК Мещера. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на Радио Рандеву.
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Куда и когда жаловаться на холодные батареи?». Нижегородская погода не дает повода думать об отоплении. Также в выпуске о помощи пострадавшим от беспилотников. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрания 2021 года. Тогда явка была на 10%.

0: 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннельно-проходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
2: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом.
1: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: Этот день, по соображениям нейросети Яндекса, будет облачным, с прояснениями, без осадков, с максимальной температурой на уровне 22 тепла. Завтра в течение дня от 16 до 22, в остальном абсолютно так же.
4: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Here is a little song I wrote. I wanna sing it not for now. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry,

0: worry. Just be happy.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Меглу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Этот день, по соображениям нейросети Яндекса, будет облачным с прояснениями без осадков с максимальной температурой на уровне 22 тепла. Завтра в течение дня от 16 до 22, в остальном абсолютно так же.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тепле в квартирах нижегородцев и на улице. О том, что сделали Алена и Евдокия для нижегородского метро. Но вначале о том, куда пошли нижегородцы в эти выходные. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннельно-проходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-18-24. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях. Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
5: А можно все сразу?
4: Можно. В Гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. ООО «СЗ ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннд.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Куда и когда жаловаться на холодные батареи?». Нижегородская погода не дает повода думать об отоплении. Также в выпуске о помощи пострадавшим от беспилотников. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики

0: 15 ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннельно-проходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
3: Так, мне срочно нужен зонт.
1: Зонт. Российская автоматика.
4: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: Этот день, по соображениям нейросети Яндекса, будет облачным с прояснениями без осадков с максимальной температурой на уровне 22 тепла. Завтра в течение дня от 16 до 22, в остальном абсолютно так же.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа». Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Медийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тепле в квартирах нижегородцев и на улице. О том, что сделали Алена и Евдокия для нижегородского метро. Но вначале о том, куда пошли нижегородцы в эти выходные. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннельно-проходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824.

Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Этот день, по соображениям нейросети Яндекса, будет облачным с прояснениями без осадков с максимальной температурой на уровне 22 тепла. Завтра в течение дня от 16 до 22, в остальном абсолютно так же.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам! Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: tu sais.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Одну ягодку беру.
4: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
5: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННТК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСЗ ННТК, автозапроектная декларация на сайте наш.ком.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте, в этом выпуске «Куда и когда жаловаться на холодные батареи?». Нижегородская погода не дает повода думать об отоплении. Также в выпуске о помощи пострадавшим от беспилотников. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннелепроходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак ВПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
9: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
9: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение.

0: 1. ОГРН 116-527-507-5173.
1: Этот день по соображениям нейросети Яндекса будет облачным, с прояснениями, без осадков, с максимальной температурой на уровне 22 тепла. Завтра в течение дня от 16 до 22, в остальном абсолютно так же.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и команда «Хромео» встречает нас в новом музыкальном часе вместе с песней «Don't walk away», «Не уходи от меня». Это же мы можем сказать про лето, которое продлевается сейчас в Нижнем Новгороде. Плюс 22 градуса по ощущению за окном. Безоблачно, друзья, и ближайшие несколько дней синоптики не обещают нам дождей, а обещают только повышение температуры. В среду плюс 23, в четверг плюс 26 градусов, друзья. Настоящая красота в Нижнем Новгороде.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

И вместе с командой Nexus, друзья, мы возвращаемся в 90-е. Композиция Suicide Blonde, хит того времени на волне радио «Рандеву». Впереди по курсу команда Saint Motel с песней My Type. Услышим также группу Incognito, композиция одной масти. Конечно же, Depeche Mode, куда без этих легенд. Моя Мишель и Тори Келли с песней Say a Little Prayer for You. В финале нашего часа, ну и прямо сейчас восходящая звезда, друзья, это Дуа Липа и ее песня Гудини на волне

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: сколько можно получить при повреждении автобеспилотником? Сколько еще простоит без движения канатка до бора? Также о том, чего нижегородцам ждать в начале октября. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канатка не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в Заксобрание цифры сильно не отличаются. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бобылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони.

0: 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
1: Этот день по соображениям нейросети Яндекса будет облачным с прояснениями без осадков с максимальной температурой на уровне 22 тепла. Завтра в течение дня от 16 до 22, в остальном абсолютно так же.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
5: А можно все сразу?
4: Можно. В Гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. ОСЗ «ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Когда эксперты ожидают стабилизацию ситуации с бензином». Об отличии результатов выборов в Госдуму и ЗАГС Собрания. Но вначале о том, к чему нам готовится 1 октября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в ЗАГС Собрание цифры сильно не отличаются. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до Бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канат не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бобылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
6: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
9: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
10: Так, мне срочно нужен зонт.
9: Зонт. Российская автоматика.
11: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Этот день, по соображениям нейросети Яндекса, будет облачным с прояснениями без осадков с максимальной температурой на уровне 22 тепла. Завтра в течение дня от 16 до 22, в остальном абсолютно так же.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

И даже если кажется, что у вас был плохой день, друзья, помните, лучшее впереди. Включите хорошую музыку, подключайтесь к нам на волне 103.4 FM. Хорошее настроение мы вам точно обеспечим. Приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. С вами Ирина Ростова, и далее по курсу только хорошая музыка. Встретил нас в этом часе Дэниел Поутер с песней «Bad Day». Услышим впереди Ляписа Трубецкого, команду «Джекс Джонс», «Эмми», «Honest Shadow», Андрей Катиков. Ну и прямо сейчас группа

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это певица Эми, друзья, с композицией «Кто она?» на волне радио «Рандеву». Далее по курсу только хорошая музыка. Услышим Андрея Катикова с композицией «Снова туда», воодушевляющие тексты, мелодия. Также команда «Rocks», «My Baby Left Me», «Кина», команда «Air», «Селеста», «Надареве», в финале часа «Легенды», «Селин Дион» и «Сил». Ну и прямо сейчас группа «The Honest Shadow» с песней «Sweet Illusions». «Сладкие иллюзии» на волне радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня, друзья, и желаю вам отличного завершения этого вечера в компании хорошей музыки на волне 103.3.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. I would be lying if I said I'm fine. I think of you

0: врачей, понятные планы лечения и честные цены. Имплант 52 – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. Имплант 52 – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько можно получить при повреждении авто беспилотником? Сколько еще простоит без движения канатка до бора? Также о том, чего нижегородцам ждать в начале октября. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канатка не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в Заксобрание цифры сильно не отличаются. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бобылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов, и не только.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
4: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Этот день, по соображениям нейросети Яндекса, будет облачным, с прояснениями, без осадков, с максимальной температурой на уровне 22 тепла. Завтра в течение дня от 16 до 22, в остальном абсолютно так же.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: За мои

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неоперно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от ННДК. ООО «ННДК Медиа». Проектная декларация на

0: Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6% пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в Заксобрание цифры сильно не отличаются. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до Бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канатка не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бабылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бабылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
2: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом.
1: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: Этот день, по соображениям нейросети Яндекса, будет облачным с прояснениями без осадков с максимальной температурой на уровне 22 тепла. Завтра в течение дня от 16 до 22, в остальном абсолютно так же.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добровский. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: сколько можно получить при повреждении автобеспилотником? Сколько еще простоит без движения канатка до бора? Также о том, чего нижегородцам ждать в начале октября. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канатка не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальную

0: На выборах в Заксобрание цифры сильно не отличаются. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бабылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бабылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Этот день, по соображениям нейросети Яндекса, будет облачным, с прояснениями, без осадков, с максимальной температурой на уровне 22 тепла. Завтра в течение дня от 16 до 22, в остальном абсолютно так же.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
5: Пряной новинкой в Сормово.
4: Чем?
5: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
6: ОСЗ «ННДК-5». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте ннд.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Когда эксперты ожидают стабилизацию ситуации с бензином». Об отличии результатов выборов в Госдуму и ЗАГС Собрания. Но вначале о том, к чему нам готовится 1 октября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия»

0: Канатная дорога до Бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канат не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бабылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бабылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
0: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
3: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
4: Так, мне срочно нужен зонт.
5: Зонт. Российская автоматика.
6: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: Этот день, по соображениям нейросети Яндекса, будет облачным с прояснениями без осадков с максимальной температурой на уровне 22 тепла. Завтра в течение дня от 16 до 22, в остальном абсолютно так же.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько можно получить при повреждении автобеспилотником? Сколько еще простоит без движения канатка до бора? Также о том, чего нижегородцам ждать в начале октября. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канатка не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах

здания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бобылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: красным горит до небес, охваченный осенью смешанный лес. Я будто актер, за моей спиной диковинный занавес весь золотой. Стою одиноко, забыв свою роль, и небо молчит и молчит надо мной. Обрывки сознания, подобие слов, и нет оправдания, и лето ушло.
1: В эфире радио Рандеву 103.4 FM.
2: Тише, прошу вас, осень здесь.
1: Радио большого города. Музыка для души.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда эксперты ожидают стабилизацию ситуации с бензином? Об отличии результатов выборов в Госдуму и Заксобрания. Но вначале о том, к чему нам готовиться 1 октября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в Заксобрание цифры сильно не отличаются. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до Бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канат не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бобылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Amo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тепле в квартирах нижегородцев и на улице. О том, что сделали Алена и Евдокия для нижегородского метро. Но вначале о том, куда пошли нижегородцы в эти выходные. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннелепроходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Когда эксперты ожидают стабилизацию ситуации с бензином?». Об отличии результатов выборов в Госдуму и ЗАГС Собрания. Но вначале о том, к чему нам готовится 1 октября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в ЗАГС Собрание цифры сильно не отличаются. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до Бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канатка не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бабылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бабылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Радио Рандеву. Таких, как мы, больше не делают.
1: Три и четыре FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько можно получить при повреждении автобеспилотником? Сколько еще простоит без движения канатка до бора? Также о том, чего нижегородцам ждать в начале октября. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья – до 1 миллиона рублей. Канатная дорога до бора.